0: Ваша свободная номер один.
1: Моя ФМ.
2: Моя ФМ.
1: Субтитры сделал DimaTorzok.